0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске сотрудники ДПС перешли на усиленный режим работы. В эти выходные в городе устроят сплошные проверки. Госавтоинспекторы выйдут на оживленные участки дорог для проверки водителей и пассажиров автотранспорта, предупредили в ГАИ Челябинска. Особенно тщательно будут искать тех, кто злоупотребляет алкоголем, а потом садится за руль. На улице выведут передвижной пункт медосвидетельствования, который позволяет на месте проверять автомобилистов на состояние опьянения. В Челябинске супругов будут судить за незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот платежей и незаконное образование юридического лица. Как сообщает информационное агентство «Уральский меридиан», 45-летний мужчина и 42-летняя женщина занялись подпольным кассовым обслуживанием бизнесменов, выдавали и принимали деньги. Операции проводили через расчетные счета подставных фирм. Супругам удалось заработать на комиссиях за обслуживание свыше 30 миллионов рублей. В Златоусте на улице Румянцева приступили к благоустройству сквера. Территория была выбрана жителями в 2025 году. Она набрала почти 7 тысяч голосов в конкурсе формирования комфортной городской среды. Сейчас подрядчик завершил демонтаж старого покрытия. Дальше предстоит уложить новую тротуарную плитку, установить освещение, видеокамеры и игровые элементы. Рядом со сквером появится новый тротуар, лавочки, урны и пандус. Работы планируют закончить до 31 июля. Гарантия действует 3 года. Продолжается голосование за проекты благоустройства в городах региона до 12 июня. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23 градусов.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня поговорим о том, какой лучше выбрать пол в 26-м году. По классике в любой стиль прекрасно вписывается пол под дерево. И в 99 случаях из 100 выбирают именно натуральное дерево или его имитацию. Но если вы хотите, чтобы ваш интерьер отличался от тех, которые мы видим в большом количестве у соседей и в съемных и инвестиционных квартирах, то лучше выбрать напольное покрытие не под дерево. Что же это может быть? Кварцвинил или наливной пол, который имитирует бетонное покрытие или покрытие под декоративную штукатурку. Это может быть керамогранит со спокойной текстуры камня или бетона. В 26-м году как никогда актуально покрытие моноколоры, спокойные светлые оттенки или просто однотонные поверхности. Они делают интерьер цельным, современным и по-настоящему дизайнерским. Если все-таки вы выбрали ламинат и на другом покрытии побоялись остановиться, то постарайтесь взять тот ламинат, у которого меньше пестроты, чтобы рисунок был не ярко выраженным, покрытие смотрелось единым спокойным полотном, а принт не был очень активным. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антона Борисцов. Здравствуйте. В Хостинском районе Сочи обломки БПЛА упали на проезжую часть. Пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Отмечается, что в результате падения взрывной волной выбиты стекла маршрутного автобуса. В нем находились 15 человек. В оперштабе добавили, что от жителей поступили заявления об обнаружении обломков БПЛА в Сочи и Сириусе. Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня. Предпосылкой стало одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации границы в регионе. Китай расценил это как серьезное нарушение своего территориального суверенитета, морских прав и интересов. По данным тайваньского центрального новостного агентства, в ответ администрация острова задействовала 5 кораблей и патрульные катера береговой охраны. В Армении начались парламентские выборы. За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил. Открыто 2005 избирательных участков, общее число избирателей – порядка 2,5 миллионов человек. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет. Легендарная российская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на успех Миры Андреевой, которая завоевала свой первый титул на турнирах серии «Большого шлема». Экс-первая ракетка мира опубликовала в соцсетях пост с поздравлением в адрес молодой соотечественницы. Шарапова отметила не только победу Миры, но и ее чемпионский характер. Напомню, в финале Ролан-Гаррос Андреева встретилась с польской теннисисткой Майей Хвалинской. Россиянка уверенно провела матч и одержала победу в двух партиях. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду при грозе. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: На радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 7 июня. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду при грозе. Температура воздуха днем плюс 23 градуса.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британской певицы Джерри Холлиуэлл «Calling» – «Зов». Sun is going down on me as she surrenders to the sea. The sun is going down on me and she surrenders to the sea. Солнце надо мной заходит, пока оно растворяется в море. So steal the night and fly with me. I'm calling. So steal the night and fly with me. I'm calling. Прогони ночь и лети со мной, я зову. Песня вышла в 2001 году и стала одной из самых лиричных работ Джерри Холлиуэлл после ее ухода из группы Spice Girls. В отличие от ярких и энергичных поп-хитов, которыми певица прославилась раньше, Calling показала ее более спокойную и эмоциональную сторону.

0: calling out your name, burning on the flame, played the waiting game, him are calling. Я зову тебя по имени, я сгораю в огне, я играю в ожидании, услышь мой зов. Главная тема песни – одиночество и поиск человека, который сможет понять и быть рядом. Здесь нет громкой драмы. Композиция построена на ощущении тоски, ожиданий и надежды. Музыкально Колин отличается мягким звучанием. Акустическая гитара, спокойный ритм и почти воздушный вокал создают атмосферу вечерней меланхолии. Многие критики отмечали, что именно эта песня стала одной из самых искренних в сольной карьере Джерри. Chasing shadows through the years, I whisper softly to my dear. Преследуя тени сквозь года, я тихо шепчу моему любимому. Be sure to know that I am here forever. So hear me now. Be sure to know that I'm here forever, so hear me now. Будь уверен, что я здесь навечно, послушай меня. После выхода композиция попала в британские чарты и помогла певице закрепиться как сольная исполнительница. Для многих слушателей Колин стала песней о внутренней уязвимости, о том моменте, когда человек перестает прятать чувства и просто говорит «Я рядом, услышь меня». С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Челябинск продолжает оказывать поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. По поручению главы города Алексея Ложкина Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям закупил запасные части к автотранспорту, сообщает пресс-служба мэрии. Несколько сотен единиц оборудования уже передали по заявке войсковой части. Олег Митяев стал амбассадором культурной столицы на сцене Ильменского фестиваля. Знаковый символ, табличку, музыканту вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона подчеркнул, что это признание огромного вклада артиста в продвижение культуры Южного Урала. В Челябинске спортивный сезон открыли 42 детские футбольные команды. Большой спортивный праздник прошел на лыжной базе. Для гостей работали черлидеры, зона активных и спокойных игр, фотозона, аквагрим и аниматоры. Главным событием стала автограф-сессия с игроками футбольного клуба «Челябинск». И о погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный с порывами при грозе до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: На радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 7 июня. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду при грозе. Температура воздуха днем плюс 23 градуса.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Продолжаем вас знакомить с нашим любимым городом. Сегодня выпуск будет необычный, и посвящен он будет не столько городу, сколько его обитателям, и это не люди. Сегодня я в гости пригласила Георгия Кравченко, орнитолога, бёрдвотчера. Боялась не выговорить, но все-таки у меня получилось. Георгий, здравствуйте!
4: Добрый день!
1: «Челябинск пешком».
3: Ну что же, мы с вами начали беседу за кадром, и вы уже определили птицу, которая чирикает у нас за окном.
4: Да, это распевается судовая камышовка.
3: Вы вот так вот все время, да, слышите, наверное, фоновые звуки, и каждую птицу уже можете разгадать.
4: Обязательно. Это основной навык вообще орнитолога. То есть чаще же всего мы птицу не видим, а слышим, и тогда уже понимаем, ага, это какая-нибудь необычная птичка, надо ее найти глазами. Летом, конечно, их от нас прячет листва, но мы все равно пытаемся ее увидеть.
3: Всех можете разгадать, определить по звуку?
4: Ну, практически, да. Когда я учился на гида-орнитолога, у нас был экзамен, и нужно было, идя по местности, безошибочно определить 10 птиц подряд. И я его сдал с первого раза.
1: Челябинск пешком.
3: Расскажите, где это происходит? Как вы вообще до этого дошли?
4: Ой, это началось все во время ковида. У меня вообще за окном свило гнездо птица. По вечерам началось пение. Мне стало жутко интересно, кто это поет. Я начал каким-то образом искать голоса птиц в интернете, сравнивать с тем, что я слышу. Постепенно вот как-то интерес начал возрастать к птицам. Я увидел, что люди вообще занимаются таким хобби, как съемка птиц на фото. И все это я воспринял как челлендж. Начал вот потихонечку подготавливаться к фотосъемке. Случайно наткнулся на объявление. В Екатеринбурге был открыт набор на школу гидов-орнитологов. Нас 4 месяца таскали по полям, учили определять птиц, учили рассказывать про них людям. Я отучился, переехал в Челябинск и начал водить экскурсии здесь.
3: Я так понимаю, что главное преимущество вашей работы в том, что конкуренция отсутствует в Челябинске. Вы единственный неповторимый здесь, да?
4: В Челябинске, да. Ну и вообще, даже если Екатеринбург брать, там тоже 2 человека занимаются экскурсиями.
3: Верю охотно. Я вот не представляю, как можно в один прекрасный день, ничего не зная, я думала, может быть, у вас образование что-то с этим связано, и вот так вот пойти изучать птиц, еще их и изучить всех. Ну что ж, расскажите вот про экскурсии, про ваши, что они себя представляют?
4: Экскурсия, вообще, когда челябинцы впервые слышат, что здесь, в черте города, экскурсия орнитологическая, думают, ха-ха, ну кого они там увидят? Воробья, синицу, ворону и голубя, да, как правило. Вот. Но вообще, если вот у нас по области попутешествовать, то можно встретить 300 видов птиц. Конечно же, за 3-часовую прогулку по городскому бору 300 видов мы не встречаем, потому что для этого нужно съездить и в степь, и сходить в горы. Летом вот видов 30 за экскурсию спокойно мы наблюдаем, особенно вот первая часть лета. И для людей, конечно, это вау. Потом всегда мне пишут: Георгий, вы мне словно открыли новый мир какой-то, я теперь каждую птицу слушаю, пытаюсь определить, кто это был. В общем, людям нравится.
1: Челябинск пешком.
4: Для того, чтобы было интереснее гораздо, я выдаю каждому участнику бинокли. То есть мы идем оборудованные, потому что птицы...
3: Крадетесь.
4: Да, да. В бинокль птицы все равно интереснее. Люди говорят, что даже воробья в бинокле то интересно рассмотреть. А уж если там кто-то типа воракушки или какой-нибудь хищник, то это, конечно же, вау-эффект.
3: Ну давайте какие-нибудь места, где можно найти самых интересных птиц у нас, да, в черте города прежде всего.
4: Ну в черте города это, конечно же, городской бор, самое такое интересное место. Птицы там сейчас, конечно же, не так, как на ладони, потому что листва уже появилась, да, она скрывает все-таки. Вот. Но если хотите по-простому, например, набережная Смолина, просто прогуляться, вот Новороссийская улица там, по-моему, да, много очень водоплавающих птиц, которые подпускают достаточно близко. Там сейчас много чомк, много разных уток, там хохлатые черните есть, красноголовые нырки и другие виды интересные. Еще лысухи.
3: Замечательно звучит.
1: Челябинск пешком.
3: Вернемся к экскурсиям. Mm-hmm. Бинокли взяли, прокрались в лесную чащу, всех рассмотрели. Что интересного еще у вас там происходит?
4: Вот сейчас у нас фишка летних экскурсий – это, конечно же, наблюдение за птицами, которые гнездятся в моих скворечниках. То есть в лесу развешено специальное гнездовье. Ну, я их развешивал.
3: Интересно очень на вид они. Из чего-то сделали?
4: А, да, если говорить про последние, вот 2 года я делаю их из древобетона. Это такой материал, который позволяет вот повесить этот домик, и он будет висеть 20 лет. ну а может еще и больше. И вот реально сейчас самое интересное для экскурсантов, это, конечно же, подглядеть за гнездовой жизнью птиц. Сразу дисклеймер такой, да, то есть мы никогда не подходим на природе к гнездам естественным. То есть можно его демаскировать, можно птицу спугнуть с гнезда. А вот если мы сами повесили там синичник или скворечник с эндоскопом, очень аккуратно, можно там на 10 секунд заглянуть и посмотреть, как происходит. Ну, мы называем это мониторингом, то есть нужно же посмотреть, все ли у птицы хорошо. 3 недели назад мы заглядывали, там синицы сидели еще на яйцах. На прошлой неделе мы заглядывали, какие-то синицы уже сидят на птенцах, то есть они появились еще такие лысые, да. А у каких-то птиц уже птенцы даже вылетели, а у некоторых просто сидят еще в гнездах. Это вот очень интересно всем.
1: Челябинск пешком.
3: Георгий, сколько участников в основном вы набираете? Угу. Есть максимальное количество?
4: Да, есть лимит. Обычные пешие городские экскурсии, там около 10 человек, я стараюсь не брать больше. Во-первых, потому что это лимитировано количеством биноклей, которые у меня есть в арсенале. А во-вторых, группа, ее тяжелее вести. Она постоянно растягивается, и это увеличивает время экскурсии.
3: Ясно. Как часто у вас экскурсии проходят?
4: Я стараюсь каждые выходные их ставить, но иногда погода вносит свои коррективы.
3: Георгий, спасибо вам большое. К сожалению, не так у нас много эфирного времени, но мы с вами встретимся через неделю, да, и больше уделим внимание птичкам, поговорим, какие существуют, да, на Южном Урале. А я хочу всем нашим слушателям сказать, Георгий Кравченко легко найти, единственный, да, и неповторимый в Челябинске, поэтому, если вас эта тема заинтересовала, вас экскурсии ждут. До встречи через неделю.
4: До встречи, спасибо.
1: Челябинск пешком.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Путешествия за границу могут обернуться кишечными инфекциями и другими опасными заболеваниями, если на отдыхе не соблюдать правила личной гигиены. Об этом предупредила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Российским туристам при поездках за границу следует предусмотреть риски различных инфекций, отметила глава ведомства. По ее словам, летом в принципе высока вероятность подхватить кишечную инфекцию. Поэтому на отдыхе необходимо соблюдать правила личной гигиены, употреблять безопасную воду и продукты. На Кубе началась раздача оружия населению в связи с возможным вторжением американских военных. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ. На фоне развертывания американской военной мощи вблизи острова правительство Гаваны начало раздавать оружие гражданам, официально призывая их готовиться к неминуемому иностранному вторжению, говорится в публикации. В госучреждениях и организациях Гаваны организовано обсуждение действий на случай чрезвычайной ситуации. Куба готовится к этому на фоне обещаний главы Белого дома Дональда Трампа заняться островом после того, как США разберутся с Ираном. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить на федеральном уровне единые требования к комплексному озеленению городов. Инициатива предлагает разработку правового механизма для создания экопарков и унифицированных правил компенсационного озеленения и поощрения для застройщиков, использующих зеленые технологии. Принятие таких мер позволит сформировать единую систему правового регулирования городского озеленения и улучшить качество жизни в городах России. Средние зарплаты больше 200 тысяч рублей в марте зафиксированы в 5 отраслях. Это следует из данных Росстата, которые изучило агентство ТАСС. Так, средние зарплаты в 226 тысяч рублей зафиксированы в сфере добычи нефти и газа, в области информации и связи, в производстве табачных изделий 218 тысяч, в отрасли воздушного и космического транспорта 223 тысячи рублей, в финансовых и страховых сферах 314 тысяч. И о погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснением, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

На Радио 100 прогноз погоды на понедельник, 8 июня. В Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на радио 100.
1: Где искать настоящую красоту, внутри или снаружи? Как привить детям любовь к своей родине и культуре? В Челябинске увидела свет уникальная книга «Сказ о лесной хозяйке». Издание, которое нельзя купить, но можно получить в дар. И в гостях в студии «Радио 100» автор этой замечательной книги, член Союза композиторов России Елена Поплянова и дирижер оркестра «Малахит» Илья Черноголов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Елена Михайловна, расскажите, вот эта сказка, посвященная детям, как зародилась эта идея и что легло в основу сюжета?
2: Сказ о лесной хозяйке, уже само слово «сказ» говорит о том, что это традиция, конечно, Павла Петровича Бажова. Хотя написана она совершенно оригинальным языком и на оригинальный сюжет о людях, живущих на Южно-Уральской земле, о прекрасной и таинственной нашей богатой природе, о хозяйке Ильменского заповедника, нашего прекрасного заповедника, и, конечно, о любви к родине, родной природе, русским традициям и верности Отечеству. Эта сказка может быть интересна и детям, и взрослым. Я бы даже адресовала ее для семейного чтения. Для детского восприятия это история о том, как в одной уральской деревушке родились и выросли два дитятка. Это Дуняша и Макарка. Как приглянулись они лесной хозяйке, которая сделала из Макарки пастуха музыканта, подарив ему чудесную дудочку, с помощью которой он мог и ночь разогнать, и солнце пробудить, и сделать все вокруг живым и прекрасным. А главное, эта лесная хозяйка наделила рыжеволосую Дуняшу талантом любить. Эта конопатая неуклюжая девчонка с очень доброй, чистой, открытой душой сумела покорить сердце Макара, и он почувствовал в ней настоящую верность, преданность, ну и, конечно, любовь. А вот для взрослых, я думаю, что на поверхности будет не только этот сюжет, но и, по сути, ведь это история о вездесущем, о том, как устроен вообще наш мир, наше мироздание, о божественном предназначении каждого человека на земле.
1: К созданию книги настоящий творческий процесс вы упомянули про иллюстрации. Да. Тоже, да, наша челябинская художница Елена Маркина. Расскажите,
2: Елена,
1: пожалуйста.
2: Маркина преподает живопись в Институте музыки нашем челябинском. И она сама предложила, давайте я вам нарисую картины для сказа. И сделала это совершенно безвозмездно, как, собственно, и все, кто принимал участие в создании этой книжки. И эти иллюстрации не только украсили исполнение этого произведения, но и вошли полностью в книгу. И даже две иллюстрации были специально написаны для этой книжки. Тем более, что там изображена наша природа. И деревушки именно так обустроены у нас в Челябинской области.
1: В книге прилагается QR-код. Интересная современная интеграция. Сама люблю такие книги, где можно ознакомиться, перейдя по QR-коду, либо с фотоработами, либо послушать какие-то подкасты. Но в данной книге очень интересно то, что в каждой главе написана авторская музыка, которую озвучил оркестр «Малахит».
2: Такое предложение появилось издать эту книгу, причем директор издательства сразу сказал, что эту книгу мы продавать не будем. Вы примите сами решение, в чьи руки она должна попасть. То есть только в качестве подарка. И, конечно же, этот сказ не был бы в том виде, в каком он получился, если бы не наша встреча, если бы не мое знакомство с Ильей Черноголовым, который, я думаю, сейчас скажет о том, почему он взялся за эту историю и как это произошло.
3: Ну, наверное, в первую очередь хотелось и хочется сделать что-то новое, сильно новое. Много, наверное, сейчас не сделаешь, но все равно что-то оригинальное. В чем уникальность, наверное, этого проекта? Елена Михайловна тоже сама говорила. Сейчас очень популярно читать с оркестром произведения художественные, те же самые сказки озвучивать. Но немного произведений, написанных комплексно, то есть целиком музыка написана композитором под определенный текст, а в данном случае еще и текст написан композитором. И второй момент уникальный, что это именно русский оркестр, потому что в симфоническом, насколько я знаю, больше развита вот эта вот сторона исполнительская. А с народным оркестром много читают, много разных исполняют произведений, но их немного именно вот написанных целиком, вот и до музыка, текст и исполнено, и записано, как это сейчас удалось воплотить. Удалось воплотить во многом благодаря главному нашему дирижеру Виктору Григорьевичу Лебедеву, народному артисту, потому что все-таки Он много поспособствовал очень и звукозаписи, и выделению времени.
1: Произведение детское, да? И вот интересно, детские впечатления, что они говорят?
2: Я могу сказать о впечатлении моих внучек. Они слушали эту историю, причем с удовольствием, и потом пересказывали мне же мою, собственно, сказку. И еще один опыт у меня был. Съездила с детскими писателями по Чебаркульскому округу, и мы попали в очень далекие деревни Чебаркульского района. И я предложила ребятишкам, которые пришли на встречу со мной, поиграть на шумовых инструментах. Вот на том, на чем играли деревенские дети. Предложила им попасть на ярмарку. Кто чем будет торговать? И как раз вот эти реплики, которые говорили у нас на Южном Урале на базарах выкрикивали. Они разобрали их вдруг. А потом я включила музыку базара. И тут что началось? Они не просто начали играть на этих инструментах, а они пошли в пляс. Музыка сама за себя все сделала, и дети передали все свои ощущения вот через свои эмоции. Я была несказанно рада этому.
1: И вот это произведение «Базар» мы сегодня как раз, да, услышим?
2: Можем, да, можем послушать.
1: Елена Михайловна, вы не раз сказали, что это не коммерческая история, но сейчас вы так ярко рассказали, презентовали, что я уверена, что у слушателей «Радио 100» возник вопрос. Где и как можно получить данное произведение в дар?
2: Я просто приглашаю взрослых и детей на наши концерты с оркестром «Малахит», во время которых, после концерта, нам бы хотелось вручить эти книги библиотекарям, учителям, руководителям творческих всевозможных проектов с детьми.
1: Благодарю за интервью и напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была автор книги, член Союза композиторов России Елена Поплянова и Илья Черноголов, дирижер Государственного академического русского оркестра «Малахит» под управлением народного артиста России Виктора Лебедева. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Политтехнолог, политконсультант и HR-директор медиагруппы «Комсомольская правда» Челябинск Евгений Маклаков скончался в возрасте 57 лет. До следующего дня рождения он не дожил всего 2 месяца. Евгений Маклаков был автором и ведущим радиопрограммы «Политсреда». Эксперты называли его одним из лучших политтехнологов страны. Под Челябинском на дороге станция Смолина Бутаки-Политаева автобус с садоводами въехал в трактор. В ДТП пострадали 2 пассажирки, сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель за рулем автобуса ПАС хотел пойти на обгон. Не выдержав безопасной дистанции, он влетел в трактор, который двигался в попутном направлении. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП. За весну спрос на новые автомобили в Челябинской области вырос на 31% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость машины составила 2 миллиона 600 тысяч рублей, сообщили эксперты Авито Авто. Лидером по динамике спроса среди марок стал ГАК. Сейчас он востребован в 5 раз больше, чем весной прошлого года. В 4 раза вырос спрос на Джейку и Билджи, более чем втрое на Амода. Чанган показал рост на 86%. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 24. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК Ихе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: На радио 100 прогноз погоды на понедельник, 8 июня. В Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла. Завтра днем плюс 24.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня поговорим о том, какой лучше выбрать пол в 2026 году. По классике в любой стиль прекрасно вписывается пол под дерево. И в 99 случаях из 100 выбирают именно натуральное дерево или его имитацию. Но если вы хотите, чтобы ваш интерьер отличался от тех, которые мы видим в большом количестве у соседей и в съемных и инвестиционных квартирах, то лучше выбрать напольное покрытие не под дерево. Что же это может быть? Кварцвинил или наливной пол, который имитирует бетонное покрытие или покрытие под декоративную штукатурку. Это может быть керамогранит со спокойной текстуры камня или бетона. В 26-м году как никогда актуально покрытие моноколоры, спокойные светлые оттенки или просто однотонные поверхности. Они делают интерьер цельным, современным и по-настоящему дизайнерским. Если все-таки вы выбрали ламинат и на другом покрытии побоялись остановиться, то постарайтесь взять тот ламинат, у которого меньше пестроты, чтобы рисунок был не ярко выраженным, покрытие смотрелось единым спокойным полотном, а принт не был очень активным. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Мостовое полотно повреждено в результате атаки дрона ВСУ в Чангаре Херсонской области. Перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой на админ-границе с Крымом. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в МАКС. Проезд транспорта осуществляется через два других автомобильных пункта пропуска – Армянск и Перекоп. Сроки восстановления движения пока не называются. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова помогла обеспечить лекарствами и социальными услугами 310 жителей дома-интерната в Якутии. Прокуратура Республики Саха провела проверку после обращения омбудсмена и внесла представление об устранении нарушений директору учреждения. Все недочеты в обеспечении лекарствами, медицинском сопровождении и пожарной безопасности были исправлены. В северной столице завершился 29-й Петербургский международный экономический форум. В нем приняли участие почти 30 тысяч человек из 142 стран. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, передает ТАСС. ПМФ-2026 показал, что интерес западных инвесторов к работе в России только растет, никакой изоляции нет, подчеркнул он. Кобяков добавил, что в рамках форума состоялись более 150 сессий, на ПМФ были заключены соглашения на сумму свыше 6,5 триллионов рублей. Российские футбольные клубы не выступят в Еврокубках в сезоне 2026-27, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УЕФА. Исполком организации 20 мая скорректировал схему допуска команд к европейским кубкам с учетом продолжающегося отстранения российских клубов от соревнований. ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские футбольные сборные клуба от участия в международных турнирах из-за событий на Украине. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем завтра плюс 24. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: На радио 100 прогноз погоды на понедельник, 8 июня. В Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла. Завтра днем плюс 24.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне британской певицы Джерри Холлиуэлл «Calling» – «Зов». Sun is going down on me as she surrenders to the sea. The sun is going down on me and she surrenders to the sea. Солнце надо мной заходит, пока оно растворяется в море. So steal the night and fly with me. I'm calling, I'm calling. So steal the night and fly with me. I'm calling, I'm calling. Прогони ночь и лети со мной, я зову, зову. Песня вышла в 2001 году и стала одной из самых лиричных работ Джерри Холлиуэлл после ее ухода из группы Spice Girls. В отличие от ярких и энергичных поп-хитов, которыми певица прославилась раньше, Calling показала ее более спокойную и эмоциональную сторону.

0: calling out your name, burning on the flame, play the waiting game, him a calling. Я зову тебя по имени, я сгораю в огне, я играю в ожидании, услышь мой зов. Главная тема песни – одиночество и поиск человека, который сможет понять и быть рядом. Здесь нет громкой драмы. Композиция построена на ощущении тоски, ожидания и надежды. Музыкально «Колин» отличается мягким звучанием. Акустическая гитара, спокойный ритм и почти воздушный вокал создают атмосферу вечерней меланхолии. Многие критики отмечали, что именно эта песня стала одной из самых искренних в сольной карьере Джерри. Chasing shadows through the years, I whisper softly to my dear. Преследуя тени сквозь года, я тихо шепчу моему любимому. Be sure to know that I am here forever. So hear me now. Be sure to know that I'm here forever, so hear me now. Будь уверен, что я здесь навечно, послушай меня. После выхода композиция попала в британские чарты и помогла певице закрепиться как сольная исполнительница. Для многих слушателей «Колин» стала песней о внутренней уязвимости, о том моменте, когда человек перестает прятать чувства и просто говорит «Я рядом, услышь меня». С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер подвел итоги детского фестиваля «Единый рожок». За 5 лет из локального городского события он стал доброй семейной традицией, отметил глава региона. За эти годы проект собрал 230 тысяч посетителей. Организаторы выдали гостям 115 тысяч порций мороженого. В этом году единорожок в 5-й раз прошел в Челябинске и Сатке, а также во 2-й раз в Магнитогорске. Фестиваль организует Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020. История ислама и христианства станет темой одной из крупнейших секций расулевских чтений. Свое участие в работе секции уже подтвердили исследователи из Москвы, Астаны, Кургана, Казани, Челябинска, Тобольска, Томска, Омска, сообщает пресс-служба областного правительства. Расулевские чтения пройдут со 2 по 4 июля в Челябинске и Троицке. Тема форума в этом году – единство традиционных ценностей народов России. Южноуральцы сыграют рекордное количество свадеб в самую красивую дату года. Жители региона подали 772 заявления на регистрацию брака 26.06.2026, сообщает Госкомитет по делам ЗАГС. Это первый случай в Челябинской области, когда на будний день, а это будет пятница, подано такое количество заявлений, отметили в комитете. С учетом свадебного бума для регистрации браков будут организованы дополнительные площадки, например, в музее-заповеднике Аркаим и библиотеке имени Пушкина. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснением, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 24. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
5: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

0: То прогноз погоды на понедельник, 8 июня. В Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла. Завтра днем плюс 24.
1: Радио 100. 100 FM.

0: со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Продолжаем вас знакомить с нашим любимым городом. Сегодня выпуск будет необычный, и посвящен он будет не столько городу, сколько его обитателям, и это не люди. Сегодня я в гости пригласила Георгия Кравченко, орнитолога, бёрдвотчера. Боялась не выговорить, но все-таки у меня получилось. Георгий, здравствуйте!
4: Добрый день!
1: «Челябинск пешком».
3: Ну что же, мы с вами начали беседу за кадром, и вы уже определили птицу, которая чирикает у нас за окном.
4: Да, это распевается судовая камышовка.
3: Вы вот так вот все время, да, слышите, наверное, фоновые звуки, и каждую птицу уже можете разгадать.
4: Обязательно, обязательно. Это основной навык вообще орнитолога. То есть чаще же всего мы птицу не видим, а слышим, и тогда уже понимаем, ага, это какая-нибудь необычная птичка, надо ее найти глазами. Летом, конечно, их от нас прячет листва, но мы все равно пытаемся ее увидеть.
3: Всех можете разгадать, определить по звуку?
4: Ну, практически, да. Когда я учился на гида-орнитолога, у нас был экзамен, и нужно было, идя по местности, безошибочно определить 10 птиц подряд. И я его сдал с первого раза.
1: Челябинск пешком.
3: Расскажите, где это происходит? Как вы вообще до этого дошли?
4: Ой, это началось все во время ковида. У меня вообще за окном свило гнездо птица. По вечерам началось пение. Мне стало жутко интересно, кто это поет. Я начал каким-то образом искать голоса птиц в интернете, сравнивать с тем, что я слышу. Постепенно вот как-то интерес начал возрастать к птицам. Я увидел, что люди вообще занимаются таким хобби, как съемка птиц на фото. И все это я воспринял как челлендж. Начал вот потихонечку подготавливаться к фотосъемке. Случайно наткнулся на объявление. В Екатеринбурге был открыт набор на школу гидов-орнитологов. Нас 4 месяца таскали по полям, учили определять птиц, учили рассказывать про них людям. Я отучился, переехал в Челябинск и начал водить экскурсии здесь.
3: Я так понимаю, что главное преимущество вашей работы в том, что конкуренция отсутствует в Челябинске. Вы единственные неповторимые здесь, да?
4: В Челябинске, да. Ну и вообще, даже если Екатеринбург брать, там тоже 2 человека занимаются экскурсиями.
3: Верю охотно. Я вот не представляю, как можно в один прекрасный день, ничего не зная, я думала, может быть, у вас образование что-то с этим связано, и вот так вот пойти изучать птиц, еще их и изучить всех. Ну что ж, расскажите вот про экскурсии, про ваши, что они из себя представляют?
4: Экскурсия, вообще, когда челябинцы впервые слышат, что здесь, в черте города, экскурсия орнитологическая, думают, ха-ха, ну кого они там увидят? Воробья, синицу, ворону и голубя, да, как правило. Вот. Но вообще, если вот у нас по области попутешествовать, то можно встретить 300 видов птиц. Конечно же, за 3-часовую прогулку по городскому бору 300 видов мы не встречаем, потому что для этого нужно съездить и в степь, и сходить в горы. Летом вот видов 30 за экскурсию спокойно мы наблюдаем, особенно вот первая часть лета. И для людей, конечно, это вау. Потом всегда мне пишут: Георгий, вы мне словно открыли новый мир какой-то, я теперь каждую птицу слушаю, пытаюсь определить, кто это был. В общем, людям нравится.
1: Челябинск пешком.
4: Для того, чтобы было интереснее гораздо, я выдаю каждому участнику бинокли. То есть мы идем оборудованные, потому что птицы...
3: Крадетесь.
4: Да, да. В бинокль птицы все равно интереснее. Люди говорят, что даже воробья в бинокле то интересно рассмотреть. А уж если там кто-то типа воракушки или какой-нибудь хищник, то это, конечно же, вау-эффект.
3: Ну давайте какие-нибудь места, где можно найти самых интересных птиц у нас, да? В черте города прежде всего.
4: Ну в черте города это, конечно же, городской бор. Самое такое интересное место. Птицы там сейчас, конечно же, не так, как на ладони, потому что листва уже появилась, да, она скрывает все-таки. Вот. Но если хотите по-простому, например, набережная Смолина, просто прогуляться, вот Новороссийская улица там, по-моему, да, много очень водоплавающих птиц, которые подпускают достаточно близко. Там сейчас много чомк, много разных уток, там хохлатые черните есть, красноголовые нырки и другие виды интересные. Еще лысухи.
3: Замечательно звучит.
1: Челябинск пешком.
3: Вернемся к экскурсии. Бинокли взяли, прокрались в лесную чащу, всех рассмотрели. Что интересного еще у вас там происходит?
4: Вот сейчас у нас фишка летних экскурсий – это, конечно же, наблюдение за птицами, которые гнездятся в моих скворечниках. То есть в лесу развешаны специальные гнездовья. Ну, я их развешивал.
3: Интересные очень на вид они. Из чего-то сделаны,
4: а, да?
3: Да,
4: если говорить про последние, вот 2 года я делаю их из древобетона. Это такой материал, который позволяет вот повесить этот домик, и он будет висеть 20 лет. ну а может еще и больше. И вот реально сейчас самое интересное для экскурсантов, это, конечно же, подглядеть за гнездовой жизнью птиц. Сразу дисклеймер такой, да, то есть мы никогда не подходим на природе к гнездам естественным. То есть можно его демаскировать, можно птицу спугнуть с гнезда. А вот если мы сами повесили там синичник или скворечник с эндоскопом, очень аккуратно, можно там на 10 секунд заглянуть и посмотреть, как происходит. Ну, мы называем это мониторингом, то есть нужно же посмотреть, все ли у птицы хорошо. 3 недели назад мы заглядывали, там синицы сидели еще на яйцах. На прошлой неделе мы заглядывали, какие-то синицы уже сидят на птенцах, то есть они появились еще такие лысые, да. А у каких-то птиц уже птенцы даже вылетели, а у некоторых просто сидят еще в гнездах. Это вот очень интересно всем.
1: Челябинск пешком.
3: Георгий, сколько участников в основном вы набираете? Угу. Есть максимальное количество?
4: Да, есть лимит. Обычные пешие городские экскурсии, там около 10 человек, я стараюсь не брать больше, во-первых, потому что это лимитировано количеством биноклей, которые у меня есть в арсенале, а во-вторых, группа, ее тяжелее вести, она постоянно растягивается, и это увеличивает время экскурсии.
3: Ясно. Как часто у вас экскурсии проходят?
4: Я стараюсь каждые выходные их ставить, но иногда погода вносит свои коррективы.
3: Георгий, спасибо вам большое. К сожалению, не так у нас много эфирного времени, но мы с вами встретимся через неделю, да, и больше уделим внимание птичкам, поговорим, какие существуют, да, на Южном Урале. А я хочу всем нашим слушателям сказать, Георгий Кравченко легко найти, единственный, да, неповторимый в Челябинске, поэтому, если вас эта тема заинтересовала, вас экскурсии ждут. До встречи через неделю.
4: До встречи, спасибо.
1: Челябинск пешком.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: We love you, Willie. Rest in peace.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM. Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Summertime на радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. Міровой бестселлер на Радіо 100.